Dio, popoci.

Блаженный святейший патриарх всех православных и создателя святые обители сия, и у всех прежде почивших отцах и

питание, пришедшую на Русь святую, обышедшего ободошаю рази, и уеже явите спасение Твое, рцем си, Господи, услыши.

защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере, единомыслии и здравии,

Krishna, Mata.

Dio ha dato che vivi, che io so dare.

да не если человече тело вечное страху приступит, да не полишися Бог, Бог есть, божественный же пия кровь к общению, первые примирись и тебя отвечаливши, наши дерзая таинственной прашной яст, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычья сим помолись образом сопрепятом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари, видимое и невидимое свидетелю, изначального Отца со преснослучной Сыне и собезначальной, при многие ради благости в последние дни, плоть оболкися, и размыся, и погребися, сами неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивы разбревшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, о Господи, согреши на небо и пред Тобою, и если достоин возрети на высоту славы Твоя, прогни возгод Твою благость, Твоя заповеди приступи, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший и многомилости, не предал ни себя погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения, Ты порекнеси человека любче пророков Твоих, я как отением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу пути ему, не хочешь ибо владыка создания Твоей руку погубить, еже благоволишь и о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небесе и земли, и сия привременной жизни, всего себе помянул греху и спастем по работе, и Твой оскверни образ на творение и создание Твое бы, не отчаивая Твоего спасения каянный, на Твое же бессмертное благоутробие дерзая прихожу, прими убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя греху, грех земли мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всяких скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей, яко да чистым сведением совести моей от святыни моя часть приемля, соединю со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие и пребывающие со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, да не суд не будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душой же и телом, а те же недостойны тем причащать Тебя. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденное воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общением на пути живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшное судище Твое, якоды я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил еси любящим Тебя, Господи, их же препрославлен еси во веки, аминь. Господи, Боже мой, век, я, конечно, достоин, неже доволен за подкров, нитиши храма души моя, да неже весь пуст, и паса есть, и же и имаши во мне место достойно, еже главу поклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и я тоже восприял еси вертепи, и в ясных бессловесных восхищи, сице восприми, и в ясных бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити извечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволим нити в дом, смиренной моей души, прокаженные грешные, и яко же не отвинулась и подобную мне блудницу и грешную пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися я мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возмущался и сии скверных, и я уст нечистых, целующих Тя, неже
моїх возвышайся скверче гоною уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устей, и скверного нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоей крови, в освящении, просвещении и здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злака моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей и снабдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения. Небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мозг удаляется общение Твоего, от мысленного волка сверла мне буду. Тем же молюсь и Тебе, яко единицы, свят Владыко, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, вкорени страх Твой, буди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, и вещественных Твоих служителей, пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, очисти творот же от Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Преснослушного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием же утворяющие спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, с погребением Твоим, аново пленивое царствие, погреби мое благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, предневным Твоим и живоносным воскресением, падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагаю, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедистым Отца сиденьем почты, с подобием причастия святых Твоих тает, весную часть послаемых получите, нити в утешите Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятелище, и меня покажи того пришествия, паки прийти и судить тесление правдою, благоволи мне узреть дитя на облацах судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, по безначальным Твоим Отце, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит, трезвый моя вся в ведении и в неведении прегрешения, и с подобием меня осуждено причаститеся, божественных и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты бы, если Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу высылая, со всем и святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. И, Господи, я как недостойно причащаюсь пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе, я как ию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоей дерзаю, прихожу к Тебе легшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз мне, умилосердуйся, губа Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение и спасение, и во освящение души же и тела, в отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысли не води всех моих действий, но Бог, дерзновение в любовь, я же к Тебе, в исправление жития, и утверждение возвращения добродетели.

they need to

святого мученика от диакона Евы Божией, памятные совершающие праздники по одетеким ранам всех святых, помилуйте спасет от всякого человека, любви.

0: слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул нести грех нога, общниками обыты святынь твоих позволил идти. Благодарю тебя, яко извини недостойного, святитесь и причистых твоих и небесных дорог позволил идти. Но владыка человека любви, нас ради умеры живы святы, и даровали нам страшные снежи, утворящие таинства, во Боге деяния, освящение души через наши. Нас вытесимы мне в исцеление души же и тела, познание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь к неизмерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей твоих, приложение божественной твоей благодати и твоего царствия в присвоение, да во святыне твоей теми сохраняет твою благодать, поминаю всегда, и не к тому к тебе живу, но тебе нашему владыце и благодетелю, и так и всего жития и честь, по надежде живота вечного, пусть насущный достигнув покой, сидеши празднующий глаз непрестанный, бесконечной славы, зрящих твоего лица добро неизреченную, и выйти истинное желание, неизреченное веселье, любящих как и все Боже наш, и тебя поездка тварь во веки, аминь. Владыка, Христе Боже, царю веков и садителю всех, благодарю тебя у всех, я ты мне и подо благих, все пресещения и пречистых, и жертворящих твоих тайн, хвалю, хоть облажи и человека любче, сохрани меня под кровом твоим и все некрылу твоею, и даруй мне чистую совесть всегда до последнего моего издыхания, достойно причащать и сосредить твоих, достояние грехов и в жизнь вечную, ты бы и хлеб животный, источник святыни, податый владеющий, тебе славу высылаем, за Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть твою волю, функции и опаляй недостойный я, да не опалишь меня, содетелю мой, пашу же пройди, волны моя, во вся составы, во гробу, сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очистил, все эти помышления, составы усердись, скотни в кухе, плюс просвети простую пятерицу, всего мя пригласи страху твоему, присно покрыть, соблюди же и сохрани мя, так как и тело и слово душу тленного, очисти мы и украсти мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мне твое сирение единого духа и не к тому сирение греха, да я как твоего дома входом в очищение, я к огнями не бежи, так злодей, так и страж, молитвы ники тебе приношу вся святые, чины начале же бесплодные, предтечи твоего, премудрые апостолы, им же твою несмертную чистую матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сына Света соделай твоего служителя, ты Бог единый сил и освящение наших, влажно души светлость, и теперь поподобное ко Богу и Владыце, слава всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будет же мне благодарение сие, радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, подобие меня грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свети помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю тебя, яко сподобило меня если недостойного, причастниками обыти пречистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник и смерти родшее, а животвори меня умышленного грехов. Я же милостивый Бога, любо благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и способи меня до последнего, издыхание неосужденно принимать и пречистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, Твое же петь и славить и тебя восстанови живота моего, яко благословенный и прекрославленный Иси во веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, я яко видисто очи мои и спасение Твое, еже и сию готово пред лице всех людей, след в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посвяти исцеление мыши наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и Сын, и Бесед, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем нашим нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявший благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, во Твоими слове Сына косуя очи и ани златоустье, моли Слово Христа Бога спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял и си божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйся Троице единому Богу, и Ане Златоусте, все блажения преподобнее, достойно хвалим Тя, неси по наставник, яко божественное являя, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных хвалений гласы, но при Творе, яко благая на помощь нас, верно зовущих дней, ускори на молитву и подчисти на моление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Теснейшую Херувима, славнейшую, без сравнения с родным, без исцеления Бога Словорожию, сущую Богородицу Тя величая.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.

Спасибо.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Учащую души истины, и живи здесь, и ся, исполняя сокровища благих и жизнь подателю, приди, селися в ныне чисти на всякие скверны, спаси, Боже, душу нашу. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Престай, Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, даже нам днесь. И остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленье моему, внуши молитву мою не во стах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты, искусивайся сердце мое, посетивайся ночью, искусив меня иси, и не обретись во мне неправда, якогда не возглаголит уста мои дел человеческих, за совестав стен Твоих, а сохраних пути жестоки. Соверши стопы моего сися Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышу меси, Боже, преклоним ухо Твое мне и слушай голову моя. Удиви милости Твоя, спасающая, уплывающая на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенится ока, в крови крыву Твоей покрыши мя, от лица нечестивых, от страших мя. Врази мою душу, мою одержавши, от ух свой затвориша, устави глаголуши гордыню, изгнающая мя ныне бедуши мя, очи свои возложиши, уконите на землю, объявши мя, яко лев готов на вов, яко с кем не битая в тайных, воскресни, Господи, предвери я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись из чрева их, насытившихся сынов и оставивши останки младенцам своим. Аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей, к Тебе, Господи, воздвигу в душу мою, Боже мой, на теплах, да не постыжусь вовек, ниже да посмет меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стесян Твоим научи мя, настави мя на истину Твою научи мя, яко Ты и се Бог, спас мой Тебя терпех весь день. Помяни щедро Ты Твои, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. Помилуйся и Твои помяни мя Ты, ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь Его ради закона положит согрешающим на пути. Наставит кроткие, нас учит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающие завета Его и свидетеля Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бо есть. Кто из человек, боясь Господа, закона положит ему на пути. Его же из воли, душа Его во благих водворится и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завета Его явит им. Отче мой, вынуко Господу, яко Той исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и не исчезь мас. Скорби сердца моего, множившися, От нуж моих изведи имя, вещь смирение моей, труд мой, естай все грехи моя. Вещь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуся, яко повахнася. Не злоби и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, всей скорби его. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче имя беззаконие моего и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю грех мой предано есть выну. Тебе едино согреших, лукавое пред Тобой сотворих. Яко да опрадишися в условии всех Твоих, и победишь, и в ней да судить идти. Себо в беззаконии зачат, есть мы во грехах родиме мать моя. Себо истинно возлюбила себе известные тайны премудрости Твоей, яви умейся. Покрепиши меня сопом и очищися, омыши меня и почестнее губилюся. Слухом моему дайся радость веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, вся беззаконие меня очисти. Сердце чисто созыждя во мне Божие, и дух права обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом водящим утреди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и честивее к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якаще бы востелось, и жертвы дал бы хуба, все сожжения не боговолиши. Жертва Богу ду сокрушенно, сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит. О Боже Господи, боговорение Твоим Сионом, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда боговоришь и жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою. Яко же можаху, да воссияет и нам грешным, светлый пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, славу Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Евпол, во страдании Своим венец приед, нетленный у Тебя, Бога нашего, имей Бог крепость Твою, мучители не служи, сокруши демонов немощные зерзости, того молитвами спаси души наша, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси воза истинная, возрастившая на пон живота, Тебе молимся, молися, водися, со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не уйди нас в искушение, но избави нас от лука Богу. Аминь. На горе преобразился Иси, яко же в мещах ученицы Твои. Славу Твою, Христе Божий, видишь, отдай гдать, а узрят распинаема. Страдание оба розами вольное, мирови же проповедит, яко ты и сего истину очи сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле погоняемый, славимый Христе Боже, много терпеливее, много милостивее, много богоутробнее, и же праведное, любя и грешным его ей, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам, Господи, прими и нашу часть сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, и зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да обучением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной сил во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую и без сравнения серафим, без истрения богослов родшую, сущую Богородицу Тебя величаю, именем и Господним и святейшего Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже нам, помилуй нам.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, Святой Душа, едино Божество, едино сила, и помилуй меня грешного, и имеши весью судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, прибодем Христу, Царю нашему Богу, придите, поклонимся, прибодем Христу, самому Христу, Царю и Богу нашему, Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши Богу в уст моих, яко чужде восташе на мя крепце взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, обратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожру Тебе, испоемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избави меня сии, на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего. Вонми и услыши меня, ускорби печали моею, и смятохся от глаз вражи от служения грешнича, яко уконишенным беззаконие и в огне и вражду ахуми. Сердцем и смятейся во мне, и боясь смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покрыми тьма. Грех туда смекрели, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся, и бегаю, и вдворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от моего души и от бури. По Тебе, Господи, и раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью выйдет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его неправда, и не скуде, а столб его, и лихва, и лесть. Якаще бы враг поносим и претерпел бы хубо, яще бы ненавиденными вели речь его, укрыл бы хся от него. Ты же чуешь равнодушный, Владыка мой, знамя мой, и же укупно наслаждался, если самой бравшим, в дому Божий ходихом единомышлением, да приидет же смерть на ня, и даст не до тва живы, як лукавство жилища их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер за утро и поудни побем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мно зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы прежде век, несть бо им изменения, яко не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившийся от гнева лица Его и приближившийся сердца их, умякнувши свои са их паче и лее, и та суть стревы. Возверзи на Господа печаль Твою, и Твой тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведишь, я в студене исцеления. Мужа и крови льстини пропевая от дней своих, аж же, Господи, плави на Тя, живых помощи вышников в креве Бога Небесного творится, речит Господи, весь заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, плави на Него, и Котой избавит Тя от сети вовчи, и от своей семи тяжно плещма своими осенитя, и под крыль Его надеющийся, оружием обыть Тя истинно Его, не боишься от страха ночного острия улетающего дни, от вещи во тьме приходящая, от встречи беса поудиного, падет от среды Твоей тысяча, и тьма и одесную к Тебе же не приближится, а бачу, чем от Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, плоня моя, вышнего положилась, и прибежище Твое, не приидет Тебе зло, и рано не приближится тереси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда преткневшую камень ногу Твою, на аспида и веселись-ка наступиши, и поперейши льва и змея, яко на мя опова и избавлю ее, и покрои, яко познай имя Мое, возовет ко мне и услыши Его, с Ним есть в скорби из Моего, и прославлю Его долготой дней, исполни Его, явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился еще на грех Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, як уже можаху, да усияйте нам грешным светло пересносущный, молитвами Богородицы Святодавче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, ем по пострадании Своем, венец приезд нетленный, а Тебе, Бога нашего, имей Бог крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши демонов немощные дерзости, только молитвами спасти души наша, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наша, Ты, еже о Тебе, рождшегося Марии, Богородице Деву, много поможет молении матерников воссердия Владыки, не презри грешной мольбы всечистая, яко милость обхести спасти моги, еже страдать и нас изволивы, скоро да предверет ныне щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас от чести грехи наши, имени ради Твоего, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые прости, и исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, даж нам донесь, и остави на долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. На горе преобразился Иси, яко же в мещах ученицы Твои, славу Твою, Христе Божий, видишь, да и гдать оудрит распинаема, страдание упав разумев вольное, мирови же проповедит, яко Ты есть его истину, вочие сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славимый Христе Божие, долготерпели много милости тебе, много Богоутробнее, и же праведная любя и грешная милуя, и же все зовы ко спасению, обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими наше счастье молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Погряди нас святыми Твоими ангелы, да опоченными и соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословенные сил во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, и славнейшую, и без сравнения, Серафим, без сестрения, Богослову родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейшей Владыка, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия, тварю, свидетелю, и же за милосердие беспрекладное, и милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победила тем начало и власть и тьмы. Сам Владыка, человеколюбщий, приими нас грешных, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, соглася или помышления лукавствия. Но любовью Твою изви душа наша, да к Тебе всегда взирающий, и я же о Тебе светом наставляемый. Тебе неприступного пресносущего зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение восваем, безначальному Отцу соединенно Твоим Сыном, и всесвятым и Богим, животворящим Твоим Духом, ныне и присты от Его веки веков. Аминь.

всем избыто чистовите верует, и словом, и разумом, и всяцем чанием, и любови я же от вас к нам, да и всей благодати избыто чистовите, не по повелению глаголю, но за иных чанием, и вашей любви истинное искушая, весть его благодать, Господа нашего Иисуса Христа, яко вас ради обнища богатцы, да вы нищету его богатитесен, и совет даю о сем, себо вам есть на пользу, иже не тощую еже творите, но и еже хотите прежде, начальствия пришедшего лета, ныне же и еже творите и скончайте, да яко же бысти, усердие хотите, так да будет и исполните, от еже имейте, ащего усердия предлежи, по велику ащих твоимот, благоприятен есть, а не по велику не имот, не бода иным убощ, от рада вам же спор, но от изравнения в нынешнее время ваше избыточествие во оних лишения, да и оних избыток будет ваше лишение, якода будет равенство, якоже есть

наши православные и создатели святые обители сия, и о всех предних почивших отцах и братьях,

Господа, колюбец, волчащий, и Тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки вековны. Господи, Боже сил, Боже спасение нашего, и все в милости на смиренно рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всевобрание хотящее ополчившееся на святую Русь, чаще разделить и побудить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твоею победу. Святым чадом Твоим единстве русской церкви, ревнующим по свету, в духе братолюбия среди них и ответ и славы. Запреки раздирающим обращению умов и обесточению сердец, визу Твою для людей церковь жива до Бога и замысла Иисус поверит. Благодатью Твою власти поддержащий, ко всякому благу наставь и мудрости обогати. Войдемся защитники Отечества нашего, в западе их Тай пожерни, крепость Духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Решенная кровь и знание сущую в новой жизни, алчущая на питание, готовящую сравнивающую прийти и исцелить, смятение и печаль сущую надежду благую и все не подать. Всем животи себя убиенными от раны болезни спаска, прощение грехов даруй и блаженно поколение сотвори. Исполни нас даже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и страны, друг к другу любовь обновил людям своим, под едиными устечными сердцами ставимся Тебе, единому Богу, кровь славу. Ибо если заступление и победное спасение, уповающим на Тебя Тебя славу восставаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и вечно и вовек.

Царстве, Твое великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки.

Богородице, Славоотче, Святе Храни, Небесно благослови.

que

Jeho daráčom ten dům po

Средне между звездами, есть и призывать к тебе небесного Бога Отца и Бога.

Хотя есть человечное тело, лишний страх приступи, да не полишься, ольба есть. Божественная же пея кровь к общению, первый привыкнись тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашная явщь, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела водышня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни и бессмертия все твари, видимой и невидимой свидетелю, изначальный голос сопресносущный Сыне, и собезначальное при многих ради благости в последние дни в поте облакися и распися, и погребися за ныне благодарную, звонравную Твоей кровью, обнови вырослевшую грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши Богу моя, согреши, Бог Господи, согреши их на небо пред Тобою, и несть достойно возрети на высоту славу Твоя. Про гневу по Твою благость, Твою заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобя всы, долго терпелив же и много милостив, не передавай себя богим, но честь беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекал все человек, любящий пророком Твоим, я ко хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь, и живы быть ему. Не хочешь, Бог, Владыка, создание Твою руку погубить, не же поговоришь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же аще не достоин есть небесе и земли, и сия превременная жизнь всего себе повину в греху, и с властем по работе Ты Твой искренний образ, но творение создания Твое быв, не очаевая Твоего спасения, окаянный, на Твою же безмерную благодарю опять дерзаю прихожду. Прими оба имени человеколюбчий, Господи, яко же будницу, яко разбудника, яко матеря, яко будного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира немощи человеческие исцеляй, труждающийся и обремененные к себе призывай и покаивай, не пришедший призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверные пути и духа, и научи меня совершать те святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведениями совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь с святому телу Твоему и крови, имею Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе же и тело, а Ты еже недостойный тем причащатися. Но даже мне даже до конечного издыхания не суждено воспринимать и часть святых Твоих в Духе Святого общения в на пути живота вечного и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоем. Егда я со всеми избранными Твоими обученик буду нетленных и благ. Я же уготовлю всех любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный сил во веки. Аминь. Господи, Боже мой, я мой конец достоин, ниже и довольна Петров, нидиши храма души моя, за ниже весь пуст и пался есть, и немаше во мне место достойно, я же глупо отклоните, но я хожу спасать нас ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему, я хожу восприялась и в вертепе, и в яслях бессовестных восхищи. Систи восприми и в яслях бессовестные моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не недостойно си в нити и свечеряются грешники. В дому сима прокаженного, так и изволю в нити в дом смиренной моей души прокаженная грешная. Яко же не отринуя си подобной мне блудницу грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе. Сиси у меня сердися мне грешник, приходящий, прикасающий к тебя. И яко же не вознушался из скверных я в усы нечистствующих тя, ниже моих вознушался скверн же хон и в усы нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного и нечистейшего моего языка. Ну да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честной Твоей крови, посвящение и просвящение, здравие и смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злака моего и лукавого обычая,
в умерщвлении страстей, в соблюдении заповедей Твоих, при уважении Божества Твоя благодати и Твоего царствия и присвоения, небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного глубоко размировлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко и

прегрешении, от чистых и действенных крови и паче Истинства Родшия Духа Божественного нашествия, благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мира и силы, Твоим и восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копия, смерть, умертвимая душа тленная, страсть и телесная, погребение Твоим адовое пленивое царствие, погреби моими благими помыслами, лукавые советования и лукавствия духи разори, тринедневным Твоим животностным воскресеньем падшего правоца восставы мя грехом, попошуга все образы мне покаяние предлагаю, присвоено Твоим вознесение, плоское Божие восприятие, и съедесным Отца сидение почты, с подобными причастиями святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделывай. Приятелище мне покажу только пришествия, хотя и паки и прийти, судите вселенней правдою, благоволи и мне усредствие Тя на опыте, судью Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, все безначально Твоим Отцем и Пресвятым, и Богим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко настращен Твоим и нелицеприятием предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подземля, и слово Творя о содеянных мной злых. Сидь соднесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, во святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою, и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклоняет от своей совести, приношу лукавое мое беззаконие, мое деяние, являясь я и причаю, вижь, Господи, смирение мое, и оставь все грехи моя, вижь, яко умножившися паче у вас, глубина моя, беззаконие моя, кое оба не содея зло, и грех не сотворих, кое зло не вообразив души моей, уже бои девы содеях, будь прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, обвинение, ненависть, зависть, серебрелюбие, любостяжание, лихоинство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность и клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий вот искренних, растлих, непотребен, сотворих, делайте бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие мое превзадошь главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милости неизреченно, не злобивая я Твоя благости, и не есть грех побеждающего по любви Твое, тем же причудным Царю, не злобивая, Господи, удиви на мне грешня милости Твоя, покажи благости Твоя силу, яви крепость богоутробного милосердия Твоего, обращающийся прими грешного, прими меня, яка же прелости и блудного, разбойника в будницу, прими меня при безмерении словом и делом, и похоти бессмертную, и помышлением бессовестным сгрешивши Тебе. Яко же воеди на десятый час пришедших приялоси, ничто же достойно содевших, так и прими меня имени грешного, много посогрешивших и оскорбившихся, и о печалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, в ночи и во дни, явление же и неявление, волею же и неволею, и вем, яко представивши грехи мои предо мною таковы, яковы же мною содеявшися и стяжеши слово со мною, а их же разум непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже ярости Твоей обретишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не только немощен есть, но Твое есть мы создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твою. Я аз же лукавый пред Тобой сотворих, Тебе оба единому согреших. Но молю Тебя не вниди в суд с рабом Твоим, аще по беззаконии назрешу, Господи, Господи, кто постоит. Аз бы есть пучина греха, и не есть достоин ниже довольно возрете, и видите на высоту небесную от множества грехов моих, и уже не из числа всякое возводеяние коварства и

умерщвление сотворено, и растление, истецание, и рукоблудие, деторастление, злопомнение, советование к греху, скоктание, иные тьмочисленные страсти не оскудешь от меня, кибо бо не растрися грехами, кибо не содержался злыми, всяк грех содея, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребно бы тебе, Богу моему, и человеком, кто восставит меня всецела и злая, и далеко падшего согрешения, Господи Боже мой, на теплого хаща побеждая человека, любя Твое множество беззаконий, будем и спасители, и почти роду Твоим, и милостям Твоим, ослабя, остави, прости ми вся, и ликайте согреши, яко многие зовут исполнится душа моя, и несть по мне спасение и надежды, помилуй меня, Боже, по верите милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не суди мне по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от созрастающих язов и лютых восприятий, спаси меня ради милости Твоя, да и держи в множестве грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего, Ты бы себе кающийся и спас согрешающих Тебе славу высылая, все безначально Твоим Отцем и Пресвятым, и Богим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Я вам сейчас вам готовлю, как я поправил.

Христе, священное наше, и Тебе слава посылаю, Отцу,

Otcu i Synu i Svatému Duchu, nyní i ve věky věkov.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не трин меси грешного, но общине для меня быть и святые Твои сподобилоси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститесь и причисти Твоих небесных даров сподобилоси. Но Владыка Человека любче нас ради умери же и воскресы, и даровал нас страшное сей животрящее таинство, Бога деяния, священие души телес наших, дашь быть и сими мне в исцелении души же и тела, в отгнании всякого сопротивного, в просвещении очи сердца моего, мир душевно моей сии, веру непостыдного, любовь не лицемерна, в исполнении премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыни Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так у всего жития и шед от надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанную и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту незреченную. Ты бы есть истинное желание, незреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тя пойти, Тварь, во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, свидетелю всех, благодарю Тебя всех, ежемесси, Бода благих, и предещений, непречистых, и житворящих Твои таинства. Молю бы Тебя, Боже, человеку любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не кровью Твоей, и дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставлении грехов жизнь вечную, Ты бы си хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да вы пиши мне путь Твою волю, огонь своей поля недостойно, это не пиши мне, Соитель мой. Паче же пройди, воды моя, во все составы, в утробу сердца, попыли тернию всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утвердись ко сме в купе, чувств просвети простую педерицу, сегомец превозди страху твоему, приступ крыса, обреди же, и сохрани меня всякого дела и слова души тленного, очисти умы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое исцеление единого Духа, и не к тому исцеление греха. Да яко входно притещением, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чи на начале же бесплотных притечу Твоего, мудрые апостолы, всем же Твой нескверный чистую Матерь. И же мольбы поутробней прими Христе мой, и Сыном Света, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы все священие, единый наших, блажу души святость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу воси воссылаю на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный кровь Твоя чистая во оставлении грехов. Будешь же мне благодарение сие в радости, здравии, веселье, страшно же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стати, одесную славу Твоя. Молитвами причисти Твоей Матери и всех святых. Представь воды из Собогроицы, свете помрачены моей души, надежду по крови, прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило меня недостойного, причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего. Нарочный истинный свет, просвети мое умное очи сердце, еже источник бессмертия рочия, положил Ты в мире меня умышленного грехом. Я же милостивого Бога, любо богоутробная Мать, и помилуй меня, и даже мне умиление, сокрушение в сердце моим, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не суждено принимать и причистых тайн освящения, в исцелении души же и тела, и подажмы слезы, покаяния и исповедания, вы же пейте и славите Тя, воссядни живота моего, яко благословенно и препрославленное сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеть очи мои спасение Твое, еже и сил готовы пред лицем всех людей, светло откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас,
Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помил нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости и исцели немощи наши, имени Твоей гради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же света с огнем воссевши благодать, вселенную пресвяти, ни серебря люби мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими свысу наказуи, очи и Иоанне Златоусте, молит Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась божественную благодать, и Твоими устами вся учишь поклонить Троице Единого Богу, Иоанне Златоусте, Всебожене преподобне, достойно хвалим Тя, и сибо наставник яко божественный являет, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстати все христиане постыдные, ходатайство к Отцу непревожные, не презри грешных молений гласы, но предвари яко Богая на помощь нас, верно звучих Ти, ускори на молитвы и почисти на умиление, предстатели сущие приистом Богородицы, чтущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления благословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Создателю, приди, вселися в ней очистины от всякие скверны, спаси блажи душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наше. Святый, посети истинные немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и сир на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Твоей
1: Царствие, Твоей Славы, Царь, Сын, Святой Дух, ныне и присно.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил желает, да скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе. Ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и держи положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажение живущее в дому Твоем веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его, у Тебе восхождение в сердце своем положи. Твою доль плачевную вместо же положи, ибо благословение даст законополагая. Пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу услыши молитву мою, внуши Боже Яковль. Защитничи наш, вижд Боже, и призыв на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих, паче тысяч, изволив приметатися в дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничих, яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плены Аколя, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их. Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневающаяся на ныне, или простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, оживишь ны, и люди Твои возвеселятся о Тебе. И яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышит, что речит мне Господь Бог, яко речит мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие от сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восея и правда с небесе приничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предвидит и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий Бог есть вас. Сохрани душу мою, яко преподобие, и спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день, возвесь душу раба Твоего, я как Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего в день скорби моя, воззвав Тебе, яко услышал меня иси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко вели иси Ты, и творя чудеса, Ты иси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на меня, и сон державный, взыскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, много милостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил мя си. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне и утешил мя си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. преобразился семена и Христе Божие, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можа, куда воссияет и нам грешную, светлую, пресносущную молитвами Богородица, святая давче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Евпол, во страдание своем венец приятный, тленный от Тебе, Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши демонов немощные дерзости, таку молитвами спаси души наша, и ныне и присно в веки веков, аминь. И же нас ради рождейся от Девы, распятие претерпев, благие испроверги смертью, смерти воскресения явлея ко Бог, не презе я же создалась рукою Твоею, яви человека, любви Твоей милостью, примирошую Тебя Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наши в отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебя, из-за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и сила небеса, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. На горе преобразилась Еси, яко же в мещах ученицы Твоей, славу Твою, Христе Боже, на видиша, да и когда узрят Тебя распинаема, страдания оба уразумеют вольное, мира даже проповедят, яко Ты себя истину, отчее сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняемый, славим Христе Боже, долго терпеливо, много милости и много благоутроб, ниже праведные, любя и грешные, милуй же, связывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наша, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна се во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувину, славнейшую, без сравнения, серафим, без истления, богослово росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, простите, помилуй.
0: Аминь, Владыко, Господи Иисусе Христе, Боже наш, долго терпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, Он же на животворящем древе вися, благоразумно разбойнику, и жуграй пути сотворилась, и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных, раб Твоих согрешных хамбор и беззаконного хам, и несть мы достойны возвести очиса наши и воззрети на высоту небесную за ней, остави хам путь правды Твоей, ходи хам в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас, имени Твоего ради святаго, яко исчезожа в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование от ветхого, отложивши человека, в нового облицаемся и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так вот Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище Ты, боися воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, жертворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог нас всегда, и присно во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизило во исповедание, и в делилепоту облеклся и сиодеяйся светом якоризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыстояние свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветрене творе, ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться в век века, бездны якориза удеяния на горах станут воды от запрещения твоего, побегнут от глаза грома твоего, боятся восходят, горы не сходят, поля, вместо еже основал еси им, предел положил еси, и кожи не трейдут, ниже обратятся, покрыть землю, посылая источники в дебрих посреди гор, пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут анагрив, жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среди камня дают глаз, напоей город от превыстренних своих, от подел твоих насытится земля, прозябает рабу скотом и злак на службу человекам, извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил, там а птицы во гнездятся, и родивое жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил весь луну во времена солнца, позна запад свой, положил весь седьмой бысь ночь, в ней же пройдут все звери, дубравни, с кем не ракающие восхитить, и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложек своих лягут, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, якобы возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твоя, сие море великое, пространное, там агадия и жене с числа, животное малое с великими, там а корабли приплавают, зми сиди, Гоже создалось, и ругайтесь ему, всяк Тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу Тебе им соберут, отвершу Тебе руку всяческая, исполнятся благости, отвращу же Тебе лице возлетутся, а ты миши дух их и исчезнут, и в перст твою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делах своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи, в животе моем, пою Богу моему, дон, где же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быть им. Благослови, душа моя, Господа, солнце позна запад свой, положилась и тьму, и бысть ночь. Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся. Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и сеньений всех, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О святим храме, всеми сферы, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и Господи нашим, пресвященщине, епископе Кирилле, и с ним пресвятился во Христе, дьяконстве,

0: спящих и добродеющих, 8-77, кроме 7, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Я помилостив человека, любит Боги, и Тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

Слава Вышнему Богу на земле и в человеке благоволение. Слава Вышнему Богу на земле и в человеке благоволение. Слава Вышнему Богу на земле и в человеке благоволение. Господи, с ним отверзишь и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, с ним отверзишь и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, что со мною, что жаждущими, ночь восстает Твоя море глаголя души моей. Не спаси ему, пусть его, ты же, Господи, заступник мой, и все славу моя, вознося главу мою. Глас мой ко Господу возвал, то слыши меня, говори святые свои я. А суснух из паха ставь, как Господь заступит меня. Не боюсь от тем людей, окрест нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразился вся враждующими всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне, есть спасение на люди Твои, благословение Твое. Асус мог из паха ставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твой обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Яко стрелы Твоя, взоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти, матрица гнева Твоего. Несть мира в костях, матрица грех моих. Яко беззаконие мое превзадуши главу мою. Яко время тяжко тяготише на мне, посмердеши с огнише раном от лица безумия моего, пострадав раскликовся до конца весь день сетую хожда, яко лядве мое наполнишься поругание, несть исцеление плоти моей, озлоблен бых и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце на смятися, ставь мне сила моя, и свет очи мои тонет со мною, друзья мои искренние мои, ко мне приближишься, Сташа, и ближним отдалече меня, Сташа, и нужда ищущая душу мою, ищущая злая на глаголку суетная, истинный весь день по учах уся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю у своих, и бых яко человек не слыша, и не мыло у всех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует меся врази мои, и нигда подвижатися нога моим на мебели речи ваша, яко асна рана готова, и болезнь мою предо мною свыну, яко беззаконие вас возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мой живот и укрепишися паче мне, и умножь ненавидящие меня без правды, воздающими славы возблагаю, болгахами за не гоня благостыню. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю выжидать Тебе душа моя. Коль множится плоть моя земле, пусть и непроходнее, бесплодне. Так во все тяги все видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу с ним и похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем по имени Твоем во держу руцы мои, яко тук и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалится уста моя, аще поминався на постели моей на утренне поучався в Тя, яко был Тя помощник мой, крою крылу Твою возрадуйся. Крепи душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те же все искаша душу мою внизу преисподней земли, предадятся в руки ружи, части лица вам будут, саже возвеселится, о Боже, похвалится вся клины сие, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренне поучався в Тя, яко был все помощник мой, кровью крылу Твою возрадуйся, крепи душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах, в ночи пред Тобою, да внедет
прися молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, и меня бы к нисходящими в робах, яко человек без помощи мертвых свободь, яко язвенец спящий во гробе, и же не помянусь и тому, и те от руки Твое треновение больше, положишь меня в рове преисподних темных и сени смертней, на мне утвердись ярость Твоя, вся волна Твоя навилась и на мя, ударись из знаемых моих от меня, положишь на мир за себе, предан бых и не схожда, очи мои не могу, от нищеты, возвав Тебя, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои, и да мертвые творишь чудеса, ли врача воскресят и исповедятся Тебе, и да повесть Твоего гробе милость Твою истину Твою погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоей земли забвений, я с Тебе, Господи, возвав к утром молитву мою притвориться, Твою, Господи, отрежешь душ, отвращаешь лице Твое от меня, нищий есть масса в трудях от юности моя, вознешься, смирись из немогу, на мне придушь гневе Твое устрашение Твое, возмутишь мя, ободушь мя, яко вода везде, не державши мя в купе, ударись от меня друга, искреннего знаемых моих острастей, Господи, Боже, спасение моего, в одни возвах и нощи пред Тобою, да мне запрется молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, вся внутренняя моя, имя святого Его. Благослови душе моя, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостейшими ротами, исполняющего благожелание Твое, обновиться, яко орда юность Твоя, творяя милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Моисею, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже в обед враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лико стоят востоца в запад, удалились от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сына, ущедрый Господь боящийся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, тако цветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому место своего, милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его на Сыне Сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не правдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое, помяну мне древние поучися в изделиях Твоих, творениях руку Твою поучася, воздев Тебе руцы моя душа моя, по земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюсь Ты нисходящим в рог, слыши, но сотвори меня за Твою милостью, яко на Тебя уповал, скажи мне, Господи, путь Божий пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня, отравь мою, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты, если Бог мой. Дух Твой благи меня наставить на землю правду. И имени Твоего ради, Господи, живишь меня правдою Твоею. Изведешь от печали душу мою. И милостью Ты употребишь враги моя. И погубишь вся стужающая души моей. Яко отрав Твой есим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим.
Дух Твой благий наставит на землю праву, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Создание святых Божьих церквей и соединение всех Господу Господи, помилуй. Пусть в этом храме всеми с верой, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и Господи нашем, пресвященнике Иисусе Кирилле, Пресвитерстве во Христе Дьяконстве, а все прищи и люди, Господу
1: помолвь.
0: Господи, начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолвь.
1: Господи,
0: похороним и стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолвь.
1: Господи,
0: в всяком граде, стране и веру

ваших пленных и о спасении их. Господу помогу.

Отце наше, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Благословен, бедный во имя Господне, и славилось Господне.

богов. Аминь. Все языцы воскрешите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь вышний страшен, царь вели по всей земли, покори люди нам и языки под ноги наши, избранном достояние свое, доброту Иаковлю юже возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте, яко царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божия державнее земли зело, вознесушися, велик Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием сия земли, горы сионские, ребра северова, град царя великого, Бог в тяжестях Его знаем есть, всегда заступает и, яко се цари и земстии, собравшися, снедожися в купе, те видевши тако, удивившися, сметожися, подвигошися, трепет приятья там, болезни яко рождающие, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышихом тако и видихом, в ограде Бог Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основай век, прияхом Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Божий, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде праде Твои, Господи, обыдите Сион и обымите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, яко да повесьте в роде ином, яко то есть Бог наш во век и век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородние же и сыны человечести, вкупе богатый у Бог, уста мои возглаголят премудрости, поучения сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу об псалтире гонание мое, вскую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя, надеющийся на силу свою, и о множестве богатства своего хвалящееся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудися в век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, и когда увидит премудрые умирающие, в купе безумен и несмыслен погибнут, и оставит чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоши имена своя на землях, и человек в чести сей не разуме, переложися скотом несмысленными уподобися им, сей путь их соблазн им и пасих, во устех своих благоволят, яко овцы в аде положи несут.

веков Господь глаголы призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш и не примолчит. Огонь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше, и землю рассудите люди своя. Соберите Ему преподобное Его, завещающее завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих обречу тебя, всесожжение же твоя предо мной суть выну, не приму от дома твоего тельцев, не о жеста твоих козлов, егда мы, яко мои суть си звери и дубравни, скоти в горах и волове, познав все птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная исполнение ее, еда я, мяса юнча или кровь козлов пью, пожри Бога и жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя, призови мя в день скорби твоя, и изму тебя и прославишь имя, грешнику же рече Бог, вскоре ты поведаешь оправдание мое, и восприемлешь завет мой усты твоими, ты же возненавиделась и наказание, и отверглась и словеса моя вспять, аще виделась и тать, отеклась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси, уста твоя умноживши злобу, язык твой сплеташь речения, сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей полагалась и соблазн, сия сотворил еси, и умолчав, и вознемчевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя, разумейте, оба сия забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляй, жертва хвалы прославит мя, и там и путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавый пред Тобою сотворив, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судить идти, себо беззаконие зачат есть, ми во гресех родиме мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестная тайная премудрости Твоя явил ми иси, окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотелось и жертвы дал бы хвоба, и сожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава!

Покоился во злобе сильней беззаконие весь день. Неправду мысли язык твой, яко бритвою за чрено сотворилась и лесть. Возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду ниже глаголать и правду. Возлюбилась и вся глаголы потопная, язык льстив, всего ради Бог разрушит тебя до конца. Восторгнет тебя и преселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнее и убоятся, и о небо смеются и рекут. Все человек, еже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможность святою своей. Аз же яко масляна плодовита в дому Божии, уповав на милость Божию во век и век века, исповемся Тебе в век, яко сотворилась и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими, рече безумен в сердце своем, несть Бог, растлевший и омерзившийся в беззакониях, несть творя благое. Бог с небесе, приничено сыны человеческие, видите аще и сразумевай, или взыскай Бога, все уклонившися в купе непотребни быша, несть творяй благое, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, снеть хлеба, Господа не призваша, там устрашившися страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдешися, яко Бог уничижи их, то даст от всего на спасение Израилеву, внегда возвратит Бог в пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восставши на мя, и крепце взыскаши душу мою, не предложиши Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати злая врагу моим, истинную Твоей потреби их, волю пожру Тебе, исповемся ими Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги мои возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми меня, услыши меня, во скорбех печали моей сметохся от гласа вражия и остужения грешнича, яко уклонишися на мя беззаконие, и в огне и враждоваху ми, сердце мое сметеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне криле, яко голубине, полещу и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаев Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его и неправда, и не оскуде от стоп его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мя, претерпел бы хуба, аще бы ненавидя мя, на мя вели речь его, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, ежекупно наслаждался си со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышления, да прежде смерть на ня и да снидут вас живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечере за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я сей прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его, и разделишися, и приближишься сердца их, помякнуши словеса их паче лея тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, низведеши их студенец истления, мужей крови и льсти, не приполовя дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, как попроме человек, весь день борят с тужими, попрошу меня вразимый весь день, я ко мнозе борющими с высоты, день не убоюсь, аж уповаю на тебя, о Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюсь, что сотворит мне плоть, весь день словес моих внушах уся, на мя вся помышление их на зло, вселятся и скрыт, те пятом их сохранят, як уже потерпеши душу мою, не отчасом же отынеши я, гневом люди не зведеши, Боже, живот мой, возвести к Тебе, прожили все слезы мои пред Тобою, якоб и во обетовании Твоем, возвратятся разимые вспять, мой же еще день призову Тя, все познах, яко Бог мой и Ты, о Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что затворит мне человек, по мне Боже молитвы, я же воздам хвалы Твоя, яко избавился душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения, слово жду пред Господем во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на Тебя упова душа моя, и на сень крылу Твоей надеюся, но ниже приедет беззаконие, возову к Богу Вышнему, Богу благодевшему мне, послал с небесе и спаси меня, надел поношение попирающее меня, послал Бог милость свою и истину свою, избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынове человечески, зубы их оружие и стрелы, язык их меч ост, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, сетью готовыша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и упадоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово, готово сердце мое. Воспою, пою во славе моей, восстане слава моя, восстане, псалтири и гусли, восстану рано, и споемся Тебе в люди, Господи, воспою Тебе во языце, як возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Аще воистину, убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают, очуждешися грешницы от лжес, заблудиши от чрева, глаголши лжу, ярость их по подобию змину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои, и же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра, Бог сокрушит зубы их, в устьях их, членовный львов сокрушил есть Господь, уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут, яко воск растаял от имутся, оде огонь на них, и не видишь солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко в гневе пожрет я, возвеселится праведник, и да увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог судья.

веков. Аминь. Изми мя прах моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловишь душу мою на подошвами крепции, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Лишь беззаконие текох и исправих, восстань святыни моей вишни. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, возьми посетите все языки, да не ущедришь и все делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут якопес, и обойдут град, все те отвечают усты своими, и меч в устнах их, я как то слыша, и Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и все языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник Моисей, Бог мой, милость Его предварит меня, Бог мой, явит мне на врагах моих, не убей их, да никогда забудь закон Твой, расточи я силой Твоей, низведи я, защитничи мой, Господи, грех уст их, слово устен их, и я Тебе добуд в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог возжествует Иаковом и концы земли, возвратятся на вечер, и взалчут яко пес, и обыдут град, те и разойдутся ясти, аж лежи не насытятся и поропщут, аж воспою силу Твою, и возрадуйся за утро по милости Твоей, яко был си заступник мой, и прибежище мой в день скорби моей я, помощник мой си Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на Иси и низложил Иси нас, разнил Иси и ущедрил Иси нас, стряс Иси землю и смутил Исию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал Иси людям Твоим жестокая, напоил Иси нас вином умиления, дал Иси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницей Твоей и услыши мя, Бог возла голова святем Своим, возрадуйся и разделюсь Екиму, и удоль жилищ размерю, мой есть Галаад, и мой есть Манасей, и Ефрем крепость главы моя, Иуда царь мой, Моаб, коно попования моего, на Идуме простру сапог мой, мне и на племеннице покорившися, кто ведет меня во град ограждения, или кто наставит меня до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изойдешь и Боже в силах наших, дашь нам помощь от скорби, и сует нас спасение человеческо. О Бозе, сотворим силу, и Той уничижит стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, вольми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, негодованное сердце мое, на камень вознес Меси, настал Меси, яко было все упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селении Твоем вовеки, покрыйся в крови крыл Твоих, яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложивши, лето Его до дня рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет, так и воспою имя Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дня.

Богу ли помянется душа моя, от Бога во спасение мое, ибо Твой Бог мой, спас мой, заступник мой, не подвижуйся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, я костине преклонений, я плоту возри на вину, обаче сыну мою совещаш отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху, обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся, о Бозе спасение мое, слава моя, Бог помощи моя и упование мое на Бога, уповайте на Него вестом людей, изливайте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш, обаче суетни, сынове человечести, лживы, сынове человечести, в мире ли, еже неправдовати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца, единую глагола Бог, двое сия слыша, занять держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому ж да по делом Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннею, Боже, дай Тебе душа моя, коль мужится Тебе плоть моя, земли пустыни проходней безводни, так во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устыни мои похвалите Тя, так обласловлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устными радости восхвалите уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучах всех Тя, яко был се помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся, прилепи душа моя по Тебе, мне же пред десница Твоя, те же всю искаши душу мою, в ней преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лицам будут, та же возвестили лица в Бозе, похвалятся все клянися им, яко заградившись уста ловлющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражи изми душу мою, покрый мя от сонма лукавнущих, от множества делающих неправду, и же изостриша, яко меч языки своя, напрягуша лук свой, весь горку, состреляйте в тайных непорочно, внезапу состреляйте его и не убояться, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрытие сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающее испытание, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец выше язвы их, изнемогоша на ня языцы их, смутившися всевидящий их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божия, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашей Богородицы, Христа.

свет твой.

яко да правдиша се восповесия в твоих и победиша в недо суди дети. Себо в беззаконии их зачат весь и во грехе родиме мача моя. Себо истинно возлюбил и сей безвестное и тайное премудрости твои явил миси. Окропиша мя и сопун мя очиши сам, ищи мя и паче с неба умилюся. Слуху ему мою мудрость и радость и веселье. Возрадуются пусть и смиренные, отратили се твой от грех моих. И все беззаконие мя очисти. Сердце чисто с одежды во мне Бог.

же беззаконные пути Твоими нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего. Возрадуйся языку правде Твоей, Господи, усни мои ответжиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Моисей на море пророчески видев, облаком и столпом древле огненной славу Господню вопияше, Избавителя и Богу нашему поим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко каменем телом покрывся, обожением невидимого зря Моисей быка видит за ваше, Избавителя и Богу нашему поим.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, болезни тела, прихвальни и претерпевшие, твердейшим помыслом веры, к неболезненной жизни радующейся представистися, о нас присно молящейся.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, божествами огражься, а Никита оружие веры, борению бесплотных враг твердо отлучился из тех воинств божественной силы, потребил еси.
0: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, Вишния, премудрости сокровища же сижа в сердце преподобнее, та я радости бы осил еси мир к учениям.
1: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, ангельское показалось житие на земле живой, и был еси храм Богу, Христа проповедниче преподобней, тем же и возложился ему.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единомыслящая друг ко другу, воедину Твою веру Христе, преподобней проповедах у Тебя в безязычных устьях, яко трубы боговещанная.
1: И ныне и присные во веки веков, аминь, радуйся, чистая Богородица, я же прежде сущего Слова Божия родше, последней плотью радуйся стено, всем нам и по крови

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, осеняющая слава всене первее, и Моисею, беседующий Твоему угоднику, образ быть облиставшего незреченно на фаворе Владыка Твоего преображения.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сопредолжите славите народной вышней апостольские верси на гору Фаворскую, и сопредставшите Моисея и Жилия, яко Божие слуги едини человек и любче.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, победив со Христом ополчение вражия, венец победный приял еси мученича Старцерча Аникито.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, не родишь о плоти, яко тещи Христовы мученицы, и лютые мучения разумом твердым претерпеша.
0: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, крови каплют честные Твои руки, и учения текут целомудренного языка Твоего, известного пьющего по отсечению Го Христа во двою естеству.
1: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, рука Твоя писаньми не приставы пия, язык учений трубит веру Твою в Богоглагореве, треположение Богове, обоя движа, слагая глаголы Ти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, треми уба телесы, воедини же души единомудреннего, сопротивистися, отцы чудни, зле отъемлющим Христовой страсти и сугубое действо.
1: И ныне и присно, и во веки веку поменьшены уба рождают мать и девы чистые, но не к тому девы пребывает, яко же ты, ниже поедина.

0: верные, храбрые, ублажим супруги Христовы славные, и похвалим, яко твердые проповедники благочестию, Иисуща рачителю Фоти и Никиту, и песнями и хвалами венчаем.
1: Ветрись, Яны, всельшися, в душу твою сосуд, и спран показать о всеблажении, гуляющий божественные концы, неудобно постижных разумений, ты сказывай блажение и троицу всем, Максиме, Госпроповедуй ясно присущную, безначальную.
0: Подражатель я всеспасовых страстей, и того в души твоя имея всеблажение, восхождение в сердце твое возложил еси пребогатие, тоже тебе подаде благодать с небесе, сопротивився, Бо еси мучитель мудрый, мужеский, безначальную и божественную, единосущную Троицу проповедуя, и обличай за славные и богоборные, безмерный претерпел еси напасть их всехвальнее, язык отрезания богословного преподобнее, и двоя руки вкупе, не пристал же еси ты содерзновением глаголя, и утверждая верное божественное твоими учениями, Троица всем людям проповедуй ясно, пресносущную, безначальную.
1: Изложи урожай возношение терпением, дутых мук страстотерпца, на небесе живите ныне, радующийся поте славный Никита блажений, тем же блажается во веки веков о нас, молящийся Христу, горящих вашу память.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Учение божественное держа, стол был еси православие, держава богомудрой веры, во двою существу и двухотению проповедал еси Христа Бога нашего Отче Максиме, и Боже прилежно моли даровать нам велию милость.
1: И ныне присный во веки веков, аминь, божественная твоя слава, сияние, яко же можаху, показалось и Слове Божие учеником твоим на Поборской горе, преобразующейся, ими же просветихом сеем и поющие тебя единиц, неизменнее и бессмертнее, Господи, тебе по веру и вопием, славу Христе Царствию.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иже Купино сохранивы неврежденно, прикоснувшись огню, Моисею благосиянную плоть показал, если владыка поющему, слава силе Твоей, Господи!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Скрыся зарею божества, чувственное солнце, як на горе по горе видев Тя, преобразующийся Иисусе мой, слава силе Твоей, Господи!
0: Святые мученицы, молите Бога нас, распалаемы любовью Божию, усердно пламень огня предостия, прибывшей росой неопальни духовную, непобедимыми мученицы, божественной молитвенницы о душах наших.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, отвергшись тело различными образами страдальцев, стружеями всем Богом к Богу взираху сим, подающему терпение веры ради.
0: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, Ты, Моисея, подобися богомудрия, скрижали разумно прият учений, во мрак бы вшел еси видений и обогатился еси разуму свету.
1: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, Ты в раму привновал богомудрия духа, как Исаака привел еси, Господи, ве Твое, жертва в очи сердца, в огне совестне.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единого Христа проповедаши отцы, единого Сына во двою существу исповедости, хотяще по существу и действующий обоя.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, безлетно Сына родилаяся, вред нетренно и чиста пребывающая, ровши нас ради воплощенного в Твоей Богородительницы,

0: тебе, Боже наш, слава тебе, ведь тисящий язык твоего величества не может вещать, и якобы держай живот и смертью влады, представил Иси на фавор сей горе Моисей и Илью, свидетельствующее твое божеством.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и же руками невидимыми создав образ твоему Христе человека, сначала образную твою и создание доброту показалось, яко во образе, но яко сам сын по существу Бог был еси человек.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, при многими ранами умерщвлено тело твое, Никито, живот тебе нестареемый при блаженне, преподобно исходатаим.
1: Святые мученицы, молите Бога нас, потребление огню жгущему было еще в плоти божественного сияния, сопричастничи и дне незаходимого чада присное.
0: Преподобнее Отче Максиме, моли Бога нас, не усече Твоего, Отче, меч дерзновения, не угаси, преподобнее, заточение веры Твоя.
1: Преподобнее Отче Максиме, моли Бога нас, проповедует об Рим, ревность Твою богоносит, рубит же, преподобнее, церковь, слабеза Твоя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пред князи, проповедавши спаса, мученицы, бысти, произволение богомудрии.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, источник бессмертия, поемте, Богородице, ты бы, пресносекущий живот миру, родила.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко вели страшные узреси видения днись, с небесе уба чувственные, а с земли же несравненная, а блесна солнце правды мысленное на горе Фаворсей.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, прийди усить законно изнемогший, прийди же я ве Христос истина, Моисею запис, на поворе видев Твое божество.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, возвышен был Иси немилостивно на древе стружем, умершление дебельств отметая, божественную одежду с небеси одеваем мученицы Аникитом.
1: Святые мученицы, молите Бога, нас растопши узы прелести святи, никто связанье бысти крепко терпением же и пожданием божественное уже, предстатель к мы удависте.
0: Подобне отче Максиме, моли Бога нас, удиви Твое треблаженье исповедание, в Тебе вещава Иисус со страждущими в Тебе.
1: Преподобне отче Максиме, моли Бога нас, не князей, течение ни меча, ни огня, притящего Тебе, убоящий преподобней верою, был и секрепу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не поколеба Твоего столпа православия, все лукавый враг, на победися и погибе.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию,

0: Горе преобразился Иси, и яко же в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видишь, да егда тебя узрит распинаема, страдания уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, яко ты си воистину отчее сияние.
1: Восстанете ленивый, и же всегда низа, поникшие в землю души моя, помыслы возьмите сей, и возвысите на высоту божественного восхождения, придете к Петру, и к Заведею, и в Купе, с Аонями Фаворскую гору достигнем, да видим с ними славу Бога нашего, глаза услышим, и Боже, слышишь, и проповедуешь от

0: быша послом невидимое божество во плоти, на горе фаворся приставшего пеющим, благословен неси, Господи Боже, вовеки.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, ужаснувшись страхом, умывшись от благолепия божественного царства, на горе фаворся апостолем и пеющим, благословен неси, Господи Боже, вовеки.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, странен подвиг прошедший, страннее явистися во истинном удровании славней плотских, ангелам сограждане с наследницей же Христу, велико имените и мученицы.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, течением же и пожданием победите всех врагов, испорченных наветы и светлых болезнями бывших, сиянию незаходимого представитесь преславней.
0: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, ты одежду естественного достоинства кровью твоей украсил, если богомудрие, молчащ язык отче и вещающ, явление подавая сию словес твоих.
1: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, круг ваш не устави языков, земля же, дальние не скры словеса, яко же пишет Давид песни, во всю воистину землю проповедавшися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же злато трие, искусившееся в огни искушения они, чистейшую веру вашу возрастися Христу, Отцы честни.
1: И ныне и присно, и во веки веков, помянь тайный образ Девы, Синай, ты преобразилась и купиною горящей, неопаляемой, благословенности, Господи Божий, Отец наш.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, услышавшего, Владыка, от Отца свидетельство има, и яко человеческое, твердейше зрака зрите лица Твоего блистания нетерпящее, Твои ученицы на землю ниц, падаху, со страхом поющие, священницы благословите, люди превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, царствующий, Царь прекрасный, же суду владящим Господь силен, блажен, и во свете живы неприступными мужа ученицы, удившийся Моисей же Илья, Ватияху, отрадцы благословите, священницы воспойте, людей превозносите во все веки.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, тверд ум мудрый, показующий, зверей стремления не убоястися, ни конопня ужасоштася, ни удов отсечения, ни мучителей прещения вопиющие, благословите вся дела Господня Господа.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, исцеляйте страсти верных, изобразивши страсть блаженную вашими страстьми святи, и отъемлите недуги, отгоняйте лютые духи, вопиющих, благословите все дела Господня Господа.
0: Преподобный отче Максиме, моли Бога нас, зарю божественное обучение в сердце прием богомудрия, просвещением разума обогатился си, и премудрости сокровища вложил еси в душу твою, отче.
1: Преподобный отче Максиме, моли Бога нас, учение предложив богоблажение, ересь отгнал еси от среды, и Христом поревновав страстием, был еси жертвы чиста и приятно Богу произволение.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, в чистоте соблюдся житие и веры украсивши дела, небесной славы сподобитесяся, честни отцы, им же воспевайте Христа во веки.
1: И ныне и присны во веки веков, аминь. Радуйся, двери, одушевленные облачи, радуйся, горой и купинор, и свечницы, радуйся, храме, и престоле, и раю, радуйся, родшие, садители всех, благослови.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, да Твое покажеши, яви незреченное второе снитие, я когда Вышний Бог явишися, стоя посреди богов, апостол на фаворе, Моисей же Илию незреченно сиял еси, тем же в сите Христе величая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, придите мне покоритесь, люди, вошедшие на гору святую, пренебесную, невещественно станем во граде живого Бога и узрим истинно Божество невещественное, Отца и Духа, Сын единородным обрестающие.
0: Святые мученицы, молите Бога нас, все светлые и светоносные, и исполнен благодати день восия, Фотий Божественного и Аникиты, вся просвещая в нем празднующее святозарное сих страдания.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, и вестися, яко угрею всю вещь, Бога покоряюще, и вестися, яко честни, агнце вольне, заколаеми, якцу всемлющим грехи, приводими.
0: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, Ты бесстрастием и видением треблажения научил еси словесы нас жизни вечные, стол подопушевлен православие мирови, исповедание Твое оставил еси.
1: Преподобный отче Максиме, моли Бога о нас, Ты пиньесу, подобися богоносия кынием, Ты пием мечем слова, новонасажденную, посекаешь веру, отревает курящее Христа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воистину, прославистесися, богоносные отцы, ранами и биениями, гонениями и бедами, во узаже и темницах, и железах, и в заточениях пострадавших.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, купину горящую огнем и неопаляем, предваряши древле Моисей, Богоматерь Деву, благоприятную, прообразуй твою трубу, приемшую

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву

0: явился и си премудрости, благогласным языком твоим сопротивных ужасай полки Максиме, свет монашествующих, тем же твоими питающиеся словесы, разум познаваем сущий.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Свете неизменной слове света Отца нерожденных, явлением в свете Твоем, есть на поворе свет видихом Отца, свет и Духа, светом наставляющего всю тварь.
2: Хвалите Господа с небес, себе подобает петь Богу, хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает петь Богу, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его вся сила Его. Тебе подобает петь Богу, хвалите Его солнце, и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса и вода. Я же превыше небес, да восхвалят имя Господне, которое речей выше, только вере создавшимся, постави я век, век, века, повеление положи, и не мимо едет, хвалите Господа земли, змеями все бездны, огнем, град, снег, золоту, бурен, творящее слово Его, горы все кормы, древо плодоносные, все кедры, звери все скоти, гади, птицы пернаты, цари земцы, все люди, князи, все судьи земцы, юноши и девы, старцы, с юной тебе да восхвалят имя Господне, яко вознесете имя Того единого, исповедание Его на земли и на небесе, и вознесет род людей своих песнь всем преподобным Его, сыновом Израилем, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песню новую, хваление Его в церкви преподобной, да восхвалится Израиль, посотворшим Его, и Сыну Его не возрадуется о Царе Своем, да восхвалит имя Его в лицах, в тимпане, в псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях Своих, и вознесет кротки во спасение, восхвалят праведни, восхвалятся праведни во славе, и возрадуется на ворох Своих, возношение Божие в гортани, мече обоюду, стры в руках, сотворите общение во языцах, ополчение в людях, создайте царь их, путы славными, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его, хвалите Его на силы Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его в глазе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его в струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да восхвалит Господа, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Иисусе Христе, и Святые Души, Господи Боже, Амчи, Боже, Сыне Отечи, земли и грех мира, помилуй нас, земли и грехи мира, прими молитву нашу, сидя и десную Отца, помилуй нас, яко Ты еси, един святый, еси, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, Ты верующий, полыси нам рот и рот, озри, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив Тебе, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси, Бог мой, яко у Тебе источник живота во свете Твоему зим свет, пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословенный си, Господи, Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословенный си, Господи, научи меня оправдания Твои. Благословенный си, Владыка, образуми меня оправдания Твои. Благословенный си, Святый, посети меня оправданиями Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

это на страшнем судище Христове просим.

0: молящих и добровладеющих по системе сочистим храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, помилуй, помилуй.
2: Для помилости человека любит Бог, и Тебе славу посылает, Отцу и Сыну и Святому.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуме звание мое. Вон и глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Тебе, узреши мя. Я как Бог, не ходя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукавно, ниже прибыл беззаконие, все пред очима Твоима. Возненавиделось все делающее беззаконие, погубившееся глаголуше лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь, а же множество милости Твоей я внеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоем, страсти Твоем. Господи, настами правдой Твой, враг мой, ради исправи пред Тобой путь мой. Я конец Твоих стих их истины, сердце и суетно, гропот из гортани их, языки своим щавку. Судей им, Боже, да отпадут от мысли своих, помножьте нечесть их и зрения, яко предорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются, и все лишися в них, и похвалят с Тебя любящие имя Твое, яко Ты благословивший праведника, Господи, горожие благоволение, венчалось и нас. Господи, прибежище было сином рода род, прежде даже горам не быть, создадися земли вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклась я, обратитесь от сынами человечества, тысяча лет пред очима Твоему, Господи, как один вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижения лета будут, утро, которое мимо идет, утро просветы приедет, на вечер отпадет, ожестит и исхнет. Я, каючи захом гневом, ярости Твоей смутихомся, положил себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом и чезохом, лето наше капаучено паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, а чеже в силах 80 лет, и много.

0: покажи мне колонны сердца в мудрости. Обратися, Господи, доколе молим, буди на рабы Твоя, и исполнихомся с утра милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. По все дни наши возвеселихомся, за дни вняжи смиренные си, лето вняжи видихом злая, и призи на рабы Твои на дела Твои наставя сыны их. И буди святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пой разумею пути непорочны, когда придешь и ко мне, прихождав не злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагав предочима моему вещь законопреступную, творящую преступление возненавидях, не припев мне сердце строптиво, уклоняющийся от мне лукавого не познав, а клеветающих это искренне своего сего изгоняв, гордым оком мне с этим сердцем сивне идя, отче мой, наверное, земли послаждать я со мною, ходя по пути непорочному, семи служаше, не живеши посреди дома моего, твори гордыню, глаголь неправедное, не исправляешь пред очим моим, будет резвивахся грешной земли, еже потребите от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преобразился си на горе Христе Боже, показав ученикам Тым славу Твою, якоже можаху, давай сели нам грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, светодавче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Мученицы Твои, Господи, во страданиях Твоих венцы, прияши нетленно Тебе, Бога нашего, имущего крепость Твою, мучитель не сложиша, сокрушиша демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречимо благодатное, небо, яко воселось, и солнце правды, рай, яко прозевалось, и свет нетления, дева, яко пребывалось, и нетленно, чистую Матерь, яко имела и Сына святых Твоих объятия, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по славе Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я по Твоей Царствие, силой слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. На горе преобразился и сия кажу мещах ученицы Твоей, славы Твоей Христе Божия видишь, да их дать и узнать распинаема, страдания оборозумеет вольная, мира их же проповедят, яко Ты и сего истину отче сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведно, любя и грешно, милуй, и же все зовы ко спасению, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаем и наставляем, да достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, хировыми, славнейшую, без сравнения с Серафим, без истления, благословорошую, сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейшим, Владыко, благослови.
1: Боже, мы щедренны, благословенны, благословенны, и помилуй.
0: Аминь.
1: Все святые, посвящаются, как и

minute.

0: ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਐਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੀਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਐਸੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਪੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ Antonio Pentilima Danilo Нектария, Сергия, Димина, Исаия, Матфея, Антея, Сусия, Виталия, Арсений, Филарета, Анаума, Адрианова, Римки, Ириана, Герман, Александр, Никити, Ильи, Игуменов, Алексей, Степан, Михаила, Михаила, Николай, Гаврила, Сергея, Папуша, Сергея, Игуменов, Алиса, Тарасия, Папуша, Марта, Панайла, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никита, Равина, Самолет, Константина, Гусик, Сергей, Станисей, Сарафон, Тарисариона, Иронима, Григория, Георгия, Геннадия, Сипана, Сиазайки, Аркадия, Андроника, Кмель, Геннадий, Сергея, Сергея, Сергея, Сергея, Сергея, Гаврила, Паисия, Серафима, Моисея, Ирмана, Павла, Гаврила, Наталья, Сергея, Антёха, Павла, Павла, Нарита, Екатерина, Вениамина, Никона, Антонио, Лария, Павла, Варнавы, Кнафон, Трафонта, Якова, Сестры, Масняна, Канора, Макария, Нафанайл, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Славы, Ганона, Игнатия, Германа, Серафея, Модеша, Феодора, Харалантия, Варнавы, Симина, Ионы, И Радякана, Варнавы, Сеха, Радякана, Бориса, Романа, Геннадия, Данакова, Денила, Пахонья, Ленинки, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калинства, Парикарпа, Патратия, Подзякана, Григория, Федора, Диакона, Велии, Георгия, Симонаха, Семена, Монаха, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Варана, Сапотия, Варлама, Антонина, Петра, Антилимина, Виссариона, Валериана, Асафа, Исаакия, Власия, Индикта Николая, Маркела, Савати, Осужника Диана, Константина, Александра, Павла, Николая, Юрия, Костин, Сафон, Прежишений, Вольному жизни, Вольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй,
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Христа бессмертного царя и Бога нашего, прости.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

стали famoso, все славы, все на потребление, все мужчины, все подробности, все успех, все поиски. Все, что я считал, все работы, все дети, все дети, на Россию, на какие-то периоды, все, что я написал, хочу шагать, все дети, одни, или я, все, кто не говна, все хотят, хочу, чтобы православные сестра, сирене ставили, чему, негде Авраамы, похоже, праведные, все, что я, фамилии,